Нет, это не девятый. Открой прыжку, а то она закрывается только. Это иллюминатор. Вот как раз эти две точки, вот в месте максимального прогиба радиатора стоят. Если они не сломались, а удар, скорее всего, был перпендикулярный, потому что корабль летел там, где дырка торчал своей антенной, и он как хлыстом ударил грузовым отсеком, вот сюда навалился. И если это так, и если двойка не сломалась, то наверняка прошила обшивку. Да. Вот это вот, ну, и так резили, и смотрели, вот более подозрительные. Ну и, конечно, сама батарея, потому что то, что вы видели, как она поколёжена, трудно предположить, что с ним ничего не случилось. Очень мощно она переломана. Вот, да, Игорь, это вообще все-таки масса 6 тонн, и даже... Но это вот он был на дальности 500 метров. Это было 500 метров.

Дьявол может волноваться на этот счет, но мне было все равно, когда меня обвиняли в том, что я насрал на пол. Дьявол может беспокоиться, но мне было все равно, когда меня осудили без причины. Дьявол может беспокоиться, но мне было все равно, когда разбилось мое сердце. Дьявол может беспокоиться, но мне было все равно, когда ты обдурил меня. Дьявол может беспокоиться, но мне все равно 10 000 несчастий. Дьявол может беспокоиться, но меня не волнует еще одна трагедия. Дьявол может волноваться, но мне все равно, что все поломано. Дьявол может переживать, но мне все равно, что ничего, кажется, не работает. Пусть дьявол переживает, но мне плевать на золото и серебро, и боль, и агонию, и на то, что все миры вращаются бесконтрольно по спирали безумия, и на неконтролируемо взрывающиеся галактики, и на неминуемый конец, и на финальный большой взрыв. Дьявол пусть беспокоится, но мне все равно. Дьявол пусть беспокоится, но мне все равно. Дьявол пусть беспокоится, но мне все равно. Дьявол пусть беспокоится, но мне все равно. Дьявол пусть беспокоится, но мне все равно.